0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken _fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, ну, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает. И ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию. Все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого. Мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным, и детям. Или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже как бы ребята все сплочаются и помогают.
0: Ростикс.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда и тот самый момент, когда ты понимаешь, что неделя идет круто, понедельничная суета осталась позади, рабочий ритм пойман и можно спокойно двигаться дальше. Главное сейчас не растерять настроение. Так что держим темп, поддерживаем друг друга и не забываем. Хорошая атмосфера в команде делает любую смену легче. И музыка, кстати, тоже над этим прекрасно работает.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен, Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, ну, как бы знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам. Ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будет возвращаться.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Если тебе нравится быть в центре событий, есть идея для тебя. Команда репортеров Chicken FM. Это ребята, которые рассказывают про жизнь ресторанов, записывают репортажи и становятся частью корпоративного эфира. Настоящий комьюнити людей, которым интересно создавать движ вместе. Если хочешь попробовать, заходи на сайт chicken.fm и оставляй свою заявку.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мирфуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу...

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс» радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции, достигай большего.
2: Ты попался на крючок, как

0: милая.
1: Только хочется еще.
0: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Весна постепенно делает свое дело, а люди чаще улыбаются, больше шутят и легче идут на контакт. И это очень чувствуется в работе. Когда вокруг хороший вайб, все идет быстрее, спокойнее, одновременно. Так что сегодня это очень чувствуется в работе. Когда вокруг хороший вайб, все идет быстрее, спокойнее, одновременно. Так что сегодня чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дай 5 кому-нибудь рядом.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть определенные, так сказать, традиции. Мы с ребятками периодически собираемся, например, также после смен и болтаем в ресторане, либо ходим гулять. Также, если у нас появляются новенькие ребята, то мы проводим такую небольшую игру на собрании, рассказываем каждый друг о друге, вплоть до любимого цвета или любимых сериалов, каких-то, может, хобби. Таким образом, мы находим маленькие ниточки связи, может быть, у ребят одинаковые хобби, одинаковые любимые фильмы, сериалы, и, соответственно, у нас создается такая дружная команда, которая помимо работы может еще общаться, гулять, дружить в нерабочее время.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.
2: Заходи, без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Напоминаем про нашу рубрику «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, то присылай его нам на почту radiosobaka.chicken.fm. После согласования он может попасть в эфир Chicken FM и прозвучать для всей команды и всей сети Rostix. Иногда талант сидит прямо рядом с тобой на смене, и это очень круто.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Я пришла, в принципе, в компанию, ну, на работу в 2017 году. И как-то сначала, как это всем кажется, что это подработка для студентов. Ну как, вот когда ты студент. Но со временем я поняла, что я настолько сильно люблю ребят, с которыми я работаю. Я очень люблю общаться с гостями, я коммуникабельная. И то есть вот это вот живое общение, я могу много нового узнать, даже просто в обычном разговоре с гостем. И меня очень сильно привлекает как раз-таки вот то, что мы можем общаться с командой, с гостями. И вот так постепенно я начала понимать, что я хочу уже не подработку, а чтобы это была основная моя работа, и так доросла до директора. То есть я очень сильно ценю команду своих ребят и гостей вокруг себя.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. На связи ресторан «Ростик Стролейная», пишет нам Маржона. И Маржона передает привет коллегам и поздравляет с днем рождения женщину на лепешках Малаха. Ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Próximo día saliendo de Nueva York. La fiesta no para y así aunque salga el sol.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: На связи Самир из ресторана «Ростикс» в Москве. Самир передает привет всем, кто сейчас на смене, продуктивной смены и хорошего настроения. Отдельный привет всем на Chicken FM. Радио «Огонь». Спасибо тебе, Самир, за добрые слова. Ребята, присоединяйтесь и вы к эфиру. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Хочешь проверить, насколько ты хорош? Лига Роста как раз для этого. Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. Впереди соревнования, новые впечатления, шанс показать, что ты умеешь не только быстро собирать заказы, но и красиво побеждать. Все новости, чек-листы и анонсы в Я в Ростикс в Телеграме и Максе.
2: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. На моем карьерном пути мне очень сильно помогала Ксения Зобина, это директор ресторана «Гринвич Екатеринбург», и Надежда Вахушева, которая также была у меня раньше директором, и сейчас она территориальная управляющая. Они всегда меня поддерживали на моем пути, всегда мне давали какие-то подсказки, помощь, то есть вот прям

0: мои коучи, наставники, которых я очень люблю, ценю и уважаю. И если бы не они, мне кажется, наверное, я бы, может быть, не боялась дойти до того, где я сейчас.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: К нам присоединяются наши друзья из Кыргызстана, ресторан «Такмок». «Такмок», вы самая лучшая команда. Хочу поблагодарить всех. Панера, спасибо за вкусную курочку. Кухня, огромная благодарность за вкусные сэндвичи. Касса, спасибо большое за ваши улыбки и высокие продажи. Вы самые лучшие.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Rostix.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение из Кыргызстана. Добрый день. Хочу поблагодарить каждого за ваш усердный труд. Вы самые лучшие. Привет всем, кто на волне Чикен ФМ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Чикен ФМ звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: FM.
1: My Brostics проходит под знаком менеджеров смены. И это справедливо, ведь именно они держат темп ресторана и знают, как одновременно отвечать на 5 вопросов и оставаться спокойным. 27 мая поздравляем, участвуем в конкурсах и делимся признаниями. В Максе, в телеграм-канале Я Brostics и в эфире Chicken FM. И да, не забудь сказать спасибо своему менеджеру смены. Желательно не только глазами.
0: Chicken FM. Четкий бит.

0: Команда. Амбициозность.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Это, мне кажется, цель каждого ресторана – быть лучшим в городе и зарабатывать много денег. Так что у нас точно такая же стоит цель – добиваться крутых результатов.
2: Я просто на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами я, Никита, и мы возвращаемся в золотые 90-е. В гостях у нас легендарный евроденс. Вспомните яркие спортивные костюмы, рейв на стадионах и это неповторимое сочетание женского вокала с мужским рэпом. Это простой, мелодичный и безумно танцевальный жанр. Евроденс не пытался быть сложным и хотел делать людей счастливыми на танцполе, и у него это вполне получилось. Почувствуйте ностальгию с треком «Get Away». Ну а я пока прощаюсь, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Chicken FM, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
2: Chicken FM. Take it up.

0: Наша суперкоманда. Большое сердце.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Мы ездим в приюты, собираем животным всей командой корм, также вместе посещаем приюты, кормим собачек, проводим с ними время.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Радио «Чилинфа».
3: «Я в Rostix».
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце — это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Vibe в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. У нас есть как новенькие гости, так и постоянные клиенты наши любимые. У нас забота о гостях строится на том, что мы продаем вкусный продукт, соблюдаем высокую скорость обслуживания, каждому гостю находим свой подход, чтобы ему захотелось к нам возвращаться снова и снова.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Я в «Ростикс» зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность за забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Росаудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда и тот самый момент, когда ты понимаешь, что неделя идет круто, понедельничная суета осталась позади, рабочий ритм пойман и можно спокойно двигаться дальше. Главное сейчас не растерять настроение. Так что держим темп, поддерживаем друг друга и не забываем. Хорошая атмосфера в команде делает любую смену легче. И музыка, кстати, тоже над этим прекрасно работает.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
2: Работа, работа, работа, работа.
3: It's Frostix.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: weekend.
1: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Если тебе нравится быть в центре событий, есть идея для тебя. Команда репортеров Chicken FM. Это ребята, которые рассказывают про жизнь ресторанов, записывают репортажи и становятся частью корпоративного эфира. Настоящий комьюнити людей, которым интересно создавать движ вместе. Если хочешь попробовать, заходи на сайт chicken.fm и оставляй свою заявку.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростик» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
0: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, «Ростик» с Кубань, Краснодар. Хотели бы заказать трек «Мия Бойко, экспонат».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Ваши сообщения прилетают не только на нашем портале chicken.fm, но и через телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Следующее сообщение из ресторана в Челябинске. Передайте, пожалуйста, привет Алмазу и пожелайте зеленого роста. Написала

0: Нам Настик. Настик, ну давай, в следующий раз, когда ты будешь отправлять сообщение, обязательно укажи, в каком ресторане работает адресат. А так, спасибо тебе за послание. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «продакт» или «плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы опускаемся в мрачный цех тяжелой музыки. В гостях Industrial Metal. Представьте себе ритм огромных заводских прессов, шипение пара, на которых наложили жесткие гитарные рифы и синтезаторы. Это нечеловечески мощное звучание, где музыка становится машиной. Он холодный, механический и девящий. И чтобы прочувствовать эту индустриальную мощь, включаю группу Rammstein. Ну а я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Проспект» в Пензе, нам пишет Исмира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, коллеги, всем хорошего настроения и позитива. Улыбчивого настроения и тебе, Исмира, спасибо, что ты вместе с нами. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Весна постепенно делает свое дело, люди чаще улыбаются, больше шутят и легче идут на контакт. И это очень чувствуется в работе. Когда вокруг хороший вайб, все идет быстрее, спокойнее, одновременно. Так что сегодня чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дай 5 кому-нибудь рядом. Чикен FM. I can't get no sleep.

0: «Мой наставник».
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Таев Амин, Сыбартлина, Клан Анна.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Это Чикен ФМ, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фулан, я из ресторана Ровсикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Гадяевой Таисе.
2: Друзья,

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Нижневартовск и Ростикс Нефтяников на связи, пишет Мадина. Дорогая моя команда, для нас был очень ответственный день. У нас была проверка РОС 2.0, и мы ее прошли. Вы замечательная команда. Вы самые лучшие. Спасибо вам большое за такой результат. Отдельное спасибо нашей ТУ Вере Григорьевой, которая наравне с нами готовила ресторан к проверке.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Диджеям без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Напоминаем про нашу рубрику «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, то присылай его нам на почту radiosobaka.chicken.fm. После согласования он может попасть в эфир Chicken FM и прозвучать для всей команды и всей сети Rostix. Иногда талант сидит прямо рядом с тобой на смене, и это очень круто.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: команда. Амбициозность. Зовут... Наша суперкоманда. Амбициозность.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск.

0: Ада Небо Мурина, поздравляю вас с нереальным результатом, а по рост 2-0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
4: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росвес Королёв». И сегодня у нас купоны 50-50 на «Росмастера». Мы с вами отлично знаем, что это значит. Полная посадка, чеки летят один с другим без остановки, фритюры работают на максимуме, а скорость сборки на кухне должна быть просто космической. «Росмастеры» сегодня будут разлетаться со скоростью света. Ребята, это настоящий краш-тест на прочность, но мы уверены, для наших команд нет ничего невозможного. Желаем вам сегодня железобетонной выдержки, идеального тайминга, слаженной работы плечом к плечу. И, конечно же, вагон удачи. Пусть эта горячая смена пролетит на одном дыхании, а гости уходят сытыми и счастливыми. Вечер порадует нас космической выручкой и новыми рекордами. Поддерживайте друг друга, ловите кураж и давайте покажем, как умеет работать лучшая команда. Погнали, вы топ. Отрезаем чеки по треке Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.
1: Я в «Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростик» с Канавинска, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Марго и Сони из ресторана «Ростикс» Лукашевича в Омске. Девушки передают привет народному менеджеру Эндрю Онищенко. Будь всегда в прайме и на хайпе. Ты самая лучшая сырная трубочка.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Хочешь проверить, насколько ты хорош? Лига Роста как раз для этого. Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. Впереди соревнования, новые впечатления, шанс показать, что ты умеешь не только быстро собирать заказы, но и красиво побеждать. Все новости, чек-листы и анонсы в Я в Ростикс в Телеграме и Максе.
0: Вайб в Ростикс.

0: команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня, Илья, привет общаги Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». «Я в Rostix» всегда.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: My Brostix проходит под знаком менеджеров смены. И это справедливо, ведь именно они держат темп ресторана и знают, как одновременно отвечать на 5 вопросов и оставаться спокойным. 27 мая поздравляем, участвуем в конкурсах и делимся признаниями в Максе, в телеграм-канале Я Brostix и в эфире Chicken FM. И да, не забудь сказать спасибо своему менеджеру смены, желательно не только глазами.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, директор ресторана. Постоянные у нас посетители есть, это как правило. У нас очень много в городе учебных заведений. Но это школьники, студенты. По большому счету, естественно, заказывают, как правило, одно и то же, но мы им предлагаем, когда выходят у нас новиночки, обязательно.
2: Просыпайся! Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «продакт» или «плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росик» с Калининградской ГФГ. И сегодня я хочу поговорить о людях, без которых невозможно представить ни один успешный день в нашей работе. Сегодня 27 мая, день менеджера. Быть менеджером – это не просто должность, это умение поддержать в нужный момент, найти решение в самой стрессовой ситуации, вовремя обучить, направить и стать настоящим ментором для своей команды. Мы поздравляем менеджеров всех наших компаний. Желаем вам неиссякаемой энергии, стального терпения и, конечно, личного счастья. Пусть работа приносит только гордость за крутые результаты, а дома всегда ждет заслуженный отдых. Вы – наш надежный тыл. С праздником!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Даем стиля Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radiosobachka.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Chicken FM, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
2: «Горячие хиты».

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер-тренер, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, цель ставится перед рестораном, это будет лучшим рестораном в Перми, быть примером для других ресторанов, проявлять хороший гостевой опыт. Мы стремимся к наилучшим показателям.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег. Отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку. В качестве, по-моему, просто так.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в росте.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: Здравствуйте.
1: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Ани из ресторана «Росель Королёв». И сегодня у нас купоны 50-50 на Росмастера. Мы с вами отлично знаем, что это значит. Полная посадка, чеки летят один с другим без остановки, фритюры работают на максимуме, а скорость сборки на кухне должна быть просто космической. Росмастеры сегодня будут разлетаться со скоростью света. Ребята, это настоящий краш-тест на прочность, но мы уверены, для наших команд нет ничего невозможного. Желаем вам сегодня железобетонной выдержки, идеального тайминга, слаженной работы плечом к плечу и, конечно же, вагон удачи. Пусть эта горячая смена пролетит на одном дыхании, а гости уходят сытыми и счастливыми. Вечер порадует нас космической выручкой и новыми рекордами. Поддерживайте друг друга, ловите кураж и давайте покажем, как умеет работать лучшая команда. Погнали! Вы топ! Отрезаем чеки по треке Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, Ростикс! Музыка со вкусом продолжает удивлять, и с вами снова Никита из Ростикс Юность. Сегодня поговорим о Мемфис-рэпе. Мемфис-рэп — это андеграундный стиль из 90-х из города Мемфис, штат Теннесси. Он отличается мрачной атмосферой, лоу-файным звучанием, повторяющимися сэмплами и жесткими текстами. Замедленные биты, дешевые синтезаторы и агрессивная подача сделали этот жанр культовым среди ценителей настоящего уличного звука. Groove Dealers на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. На полную. Amazing sound.
2: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно, они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: Момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
4: only. «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росик с Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенно...

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Настоящий слэй вайб.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, у нас есть такое немножко неважное правило, что у нас сотрудники приносят какие-то вкусняшки на свои дни рождения, по окончанию отпуска, или когда уходят в отпуск, или когда увольняются, возвращаются с командой. Также выписываются, конечно же, карточки признания нашим сотрудникам. Вот. Потом на дне рождения у нас тоже регулярные поздравления.
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Шоу красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Аня из ресторана «Ростикс Калининградская ГФГ». И сегодня я хочу поговорить о людях, без которых невозможно представить ни один успешный день в нашей работе. Сегодня 27 мая, день менеджера. Быть менеджером – это не просто должность, это умение поддержать в нужный момент, найти решение в самой стрессовой ситуации, вовремя обучить, направить и стать настоящим ментором для своей команды. Мы поздравляем менеджеров всех наших компаний. Желаем вам неиссякаемой энергии, стального терпения и, конечно, личного счастья. Пусть работа приносит только гордость за крутые результаты, а дома всегда ждет заслуженный отдых. Вы – наш надежный тыл. С праздником!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Хрустим

0: Ваша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно это чувствовать и расти в должности.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростикс.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росфест Королёв». И сегодня у нас купоны 50-50 на Росмастеры. Мы с вами отлично знаем, что это значит. Полная посадка, чеки летят один с другим без остановки. Фритюры работают на максимуме, а скорость сборки на кухне должна быть просто космической. Росмастеры сегодня будут разлетаться со скоростью света. Ребята, это настоящий краш-тест на прочность, но мы уверены, для наших команд нет ничего невозможного. Желаем вам сегодня железобетонной выдержки, идеального тайминга, слаженной работы плечом к плечу. И, конечно же, вагон удачи. Пусть эта горячая смена пролетит на одном дыхании, а гости уходят сытыми и счастливыми. Вечер порадует нас космической выручкой и новыми рекордами. Поддерживайте друг друга, ловите кураж и давайте покажем, как умеет работать лучшая команда. Погнали! Вы топ! Отрезаем чеки по треке Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Хрустим треками.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на час.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер тренер, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 9. Я очень хочу поблагодарить своего директора Пермяков Марка Александровича, потому что он помогал в периоде всего моего развития. После появления его в нашем ресторане он дал мне такой толчок развиваться дальше, быть уверенным в себе. И также он создает атмосферу в коллективе.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росик» с Калининградской ГФГ. И сегодня я хочу поговорить о людях, без которых невозможно представить ни один успешный день в нашей работе. Сегодня 27 мая, день менеджера. Быть менеджером – это не просто должность, это умение поддержать в нужный момент, найти решение в самой стрессовой ситуации, вовремя обучить, направить и стать настоящим ментором для своей команды. Мы поздравляем менеджеров всех наших компаний. Желаем вам неиссякаемой энергии, стального терпения и, конечно, личного счастья. Пусть работа приносит только гордость за крутые результаты, а дома всегда ждет заслуженный отдых. Вы – наш надежный тыл. С праздником!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Лига роста ждет своих героев, и, возможно, один из них — это сейчас ты. Подай заявку на портале Академии до 1 июня. Впереди новые знакомства, неожиданные повороты, победы и тот самый момент, когда ты сам удивишься, на что способен. Все новости, инструкции, анонсы ищи в каналах Евростикс, в Телеграм и Максе. Подписывайся, дальше будет интересно.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вся команда в основном состоит из студентов. Естественно, первую половину дня они учатся, вторую как бы работают. Но мы стараемся в коллективе, устраиваем иногда чаепитие. У нас есть традиция, помимо того, что раз в месяц мы признаем сотрудников, мы признаем еще каждую пятницу. Каждый сотрудник пишет, у нас создана группа, в группу пишет любые пожелания.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе!

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вообще, за что мне нравится в работе? Для меня это новая работа. Я в этой сфере ранее не работала. Нравится стабильность, это первое. Мне нравится коллектив, несмотря на то, что все люди разные. Именно здесь, в Ростиксе, все сплочаются, помогают друг другу. Ну, для меня самое главное – это вот командная работа, и что все добрые сотрудники и всегда придут друг другу на выручку.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по Рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил, и передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: «Мой наставник».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Единственный мой наставник, который меня принимал на работу, это стоматолог Ростислав Ростиславович. Один из людей, которые вот действительно мотивировали меня на эту работу.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс.

0: крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radiosobachka.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!